от меня ее не спрячешь, но хочешь, чтобы он молчал, и несмотря на это плачешь, но свой не покидай причал, но свой не потеряй билет. Ты хочешь, чтобы он скучал, а девочки

Я девочка, которой нет. Напрасно ты теряешь время. И кажется, однажды там, в далекой солнечной системе, где к неоткрытым острова навеки потерялся след, забудешь.